0: Ну, как это? Я тут такой нахожу.
1: Вот это, по-моему, хочется, чтобы я не знаю, что это.